0: DMFM Dance Hit Radio.
1: Мы на баре, разрываем утышу. Я до завтра залышу, сапог и тишусь. Я усею тут своих вибраций.